0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Привет. Ты как? Прости. И не вернусь обратно. Кто здесь? Не прав. Мы узнаем завтра.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио.

0: I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king, 'cause I just want the last man standing.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В мирном выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
1: А вы знали?
3: «Алмазный край».

0: В мирном 11 часов.
1: Алмазный край.
2: Дневник чемпионата. Лучший по профессии Алроса 2026.
3: Закаленные железом и огнем фрегаты сварщиков «Алроса» в заключительный день чемпионата отправились в маленькое плавание. Судьи проверили на герметичность изделий участников. Корабли накачали воздухом, а затем погрузили в воду. Пошли пузырьки, значит, сжатый воздух нашел лазейку. Из 17 кораблей качественным оказался только один. За практический этап создатель герметичного судна с именем Лира получил бонусные баллы.
4: Сердце колотилось быстрее.
5: Ну, горд как за себя гордость, что ли. Я доволен, да. Ну, не зря на водоотливе работаю.
3: Одновременно со сварщиками практические испытания проходили электрики-специалисты по борьбе с напряжением. Их конкурс самый тихий на чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники собирали электрощитки. Здесь важно точно следовать схеме, соблюдать технику безопасности и не забывать о порядке на рабочем месте. Для этого организаторы выдали участникам одинаковые наборы инструментов для работы и уборки.
6: Здесь проходит еще одно задание для электриков – это поиск неисправностей. Перед началом этапа судьи показали, что стенд функционирует, а после внесли 10 ошибок, которые должны обнаружить участники.
3: В итоге конкурсанты нашли обрыв проводов, короткое замыкание и другие ошибки. Водители – представители самой многочисленной профессии «Алроса». Их практическое задание прошло на полигоне МРТК. Этапы фигурного вождения – эстакада, змейка, кольцо и параллельная парковка. Последнее из года в год остается для участников самым сложным заданием. Водители преодолевали полосу препятствий в среднем за 4 минуты 15 секунд. После грузовиков участники пересели за руль УАЗа «Патриот». Первым трассу проехал двукратный чемпион прошлых лет Алексей Быков.
7: В этом чемпионате немного фигуры по-другому ставили. Вот в этом отличие, в этом чемпионате. Здесь по-другому маленько. Здесь и машина КамАЗ был другой, самосвал. Габариты другие уже. Уже по-другому все.
8: На КамАЗе вы ездили раньше?
7: Да, я работаю на КамАЗе.
8: А на УАЗике?
7: На УАЗике нет, только на соревнованиях. Я на нем никогда не езжу. Вот пятый раз только.
3: Впервые за 5 лет на чемпионате выступил и водитель из «Алроса Охрана». Поддержать его пришло большинство болельщиков.
9: Скучать на открытых соревнованиях болельщикам не приходится. Помимо прекрасной погоды, которая уже сама по себе подарок, для них подготовили кучу конкурсов, в которых можно выиграть фирменный мерч или почувствовать себя лучшим из лучших, правда, с маленькой машинкой и с маленьким рулем.
3: Также в заключительный день все команды компетенции защитили предложения на тему техобслуживания и ремонта, которые они разрабатывали на командной сессии. Лучшим стал проект электриков.
10: Вот идея про удаленный помощник, то есть то, что нужно собрать везде там всю техническую документацию, там прогрузить ее через сегодняшний там искусственный интеллект, чтобы он помогал быстро, без проблем найти решение, там технологии ремонта, ту или иной материал, там запасную часть и так далее. То есть это, наверное, ну, довольно-таки интересная история.
3: Но самое интересное, кто же стал лучшим? Участники, их близкие, родственники, а также руководство «Алроса» встретились на церемонии закрытия в ДК «Алмаз».
11: 3 дня упорной борьбы, упорной, но честной борьбы позади. Сдача теории уникальная, но при этом пройдены все этапы практических занятий. И вам это все удалось сделать, показать свое мастерство. Приняло участие в текущем году 69 участников по 6 дисциплинам, по 6 профессиям. Это очень хороший показатель.
3: Награду на главной сцене получили 18 человек. Победители, призеры, носители званий «Надежда Алроса» и «Гордость Алроса». Во время юбилейного чемпионата появился еще один двукратный чемпион – водитель большегрузного самосвала из МГОК Максим Бочков.
12: Конечно, не ожидал. Ну, как-то были, конечно, ожидания, что побежу. Старался к этому идти. Вот второй раз выиграл, получается, в первый, когда начали чемпионат, и сейчас в юбилейный.
3: А его коллега, наоборот, дебютировал на чемпионате. Водитель Александр Черноморец рассекал на КамАЗе и УАЗе по полосе препятствий. Полигон разбудил в мужчине воспоминания.
13: Я на этом чемпионате впервые. Последний раз я на нем был около 13 лет назад, только когда сдавал на права. И скорости там были не такие большие. На время там никто не проходил, только на внимательность.
3: Самая ожидаемая номинация – машинист экскаватора. Ведь эта компетенция – еще и региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Ее победитель отправится представлять Якутию на федеральном уровне.
14: Хочу поблагодарить компанию за возможность выступить, ну, вообще за такую возможность простым рабочим поучаствовать в этих конкурсах. И организация на самом деле на высшем уровне.
3: Победители и призеры разделили призовой фонд и вписали свои имена в трудовую историю «Алроса». Юбилейный 5-й чемпионат «Лучший по профессии» подарил компании новых героев. А зрителям напоминание – настоящий мастер познается в деле.
2: Дневник чемпионата «Лучший по профессии» «Алроса» 2026.

0: афиши кино
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившего лета. Начнем с приключенческого мультфильма «Побег из волшебного измерения». Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным нянем, чудищем из древних сказаний. Получив от него таинственные силы, друзья оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит веселый хаос, а воздух пропитан магией. Им предстоит научиться управлять своими способностями и найти свое место в этом удивительном мире, чтобы суметь вернуться домой. Возрастное ограничение 6+.
4: Скорее положи сюда лапу, так ты получишь волшебные силы.
5: Добро пожаловать в город заката! Как говорится, чем тяжелее в учении, тем быстрее проснутся волшебные силы.
6: А это вообще кто такие?
7: Думаешь, я испугался? Нападай!
8: Ты правда считаешь, что мы сможем их всех победить?
9: Побег из волшебного измерения.
3: И, безусловный хит проката – биографическая драма о короле поп-музыки «Майкл». Кстати, этот фильм стал самым кассовым в России и странах СНГ за минувшие выходные. Он собрал более 320 миллионов рублей всего за несколько дней проката. Картину снимал режиссер Антуан Фукуа. Главную роль исполнил Джафар Джексон, племянник самого короля поп-музыки. Для него это первая большая роль в кино. Фильм вышел в российский прокат 28 мая. Международный показ стартовал еще 10 апреля. Выпуск несколько раз откладывали из-за долгих съемок и доработок. Очень рекомендуем к просмотру. Возрастное ограничение 18+.
10: Ты уверен в себе? Ты силен? Ты прекрасен? Ты величайший артист всех времен?
11: Я вам так скажу. В этой жизни... Ты или победитель, или проигравший. Готовы за себя бороться?
12: Да, сэр.
11: Я что-то плохо расслышал. Вы готовы бороться?
12: Да, сэр.
13: Начнем, как только скажешь, Майкл.
10: Сказать, чего я хочу?
14: Ты хочешь стать лучше.
11: Мы монетизируем успех Майкла. Потому что семья Джексонов – это бренд. Он наша Кока-Кола. Так приступим к продажам. Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
10: Я должен подумать.
11: Я сказал, что тебе думать.
3: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
15: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
16: «Алмазный край».
15: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquide.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации надзор Федеральной службы и Клинча Субибир. Салтовсунюс и Бекисунюр Бирогапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете «Алроса». «Алрос» открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
2: А вы знали?
4: Радио «Алмазный край». Мирный мир.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Здравствуйте, в эфире коротко о главных новостях. 13-летняя спортсменка из Мирного попала в резерв сборной России по боксу. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В парке «Живые алмазы» Якутии родился белоснежный теленок. Подробности через 30 минут.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире новости. В этом выпуске 13-летняя спортсменка из Мирного попала в резерв сборной России по боксу. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В парке «Живые алмазы» Якутии родился белоснежный теленок. Подробности далее. Мирнинские девушки-боксеры не уступают в технике спортсменкам из других городов России и постоянно выезжают на соревнования всероссийского уровня. Одна из спортсменок, победив на первенстве Республики и Дальнего Востока, завоевала путевку на первенство России. Там она вошла в восьмерку сильнейших боксеров страны, и все это в 13 лет. Говорит Айдана Ражапова, боксерша.
3: Сперва пошел мой папа к Родиону Алексеевичу и решил, как бы нас тоже отправить, может быть, нам тоже понравится. Вообще, сперва бокс, казалось бы, что он как бы мужской вид спорта, но я пришла в зал, и как бы мне тоже понравилось. Я ходила с своим старшим, младшим братиком, мне очень даже понравился.
2: Попасть в число лучших в 13 лет непросто. По словам тренера, на ринге побеждает сочетание техники, физической подготовки и качеств, которые невозможно измерить медалями. Говорит Родион Соломенник, тренер по боксу. Впереди у Айданы переезд в новый город, но с боксом расставаться она не собирается. Тренер уже подобрал для нее академию, где перспективная спортсменка продолжит путь к победам. К другим новостям. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» в Мирном объединились ради спасения чужих жизней. В преддверии Всемирного дня донора 15 человек сдали 8 литров крови. Двое из них впервые. К июню 2026 года в отделении переливания Мирнинской центральной больницы заготовлено 162 литра крови. Говорит Сергей Ерчихин, руководитель проекта «Алроса», член ЕРО Союза машиностроителей России.
4: Мне кажется, сдача крови сейчас – это очень важно. Это всегда, в принципе, было нужно. Кому-то это спасает жизнь.
2: На всю процедуру стоит заложить 1,5 часа. Перед кровоотдачей – осмотр врача, после – чай и отдых. Стать донором может любой желающий старше 18 лет после обследования у терапевта. Подробности по телефону 30818. У безвозмездных доноров есть привилегия. Справка дает право на дачу отдыха в день сдачи и на следующий или возможность присоединить их к отпуску. Организатором акции выступили Якутское региональное отделение Союза машиностроителей, Мирнинская больница и медцентр «Алроса». И в завершении выпуска. В парке «Живые алмазы» Якутии родился белоснежный теленок. Сотрудники парка держали в секрете, что мама Марты и топтала еще 7 июня родила крепкого белоснежного теленка. Малыш здоров, чувствует себя хорошо и не теряет маму. Позже парк объявит о конкурсе на имя для теленка. На этом все. Оставайтесь с нами.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Мимо пролетают чайки.

0: В Мирном 13 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире новости. В этом выпуске 13-летняя спортсменка из Мирного попала в резерв сборной России по боксу. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В парке «Живые алмазы» Якутии родился белоснежный теленок. Подробности далее. Мирнинские девушки-боксеры

Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
1: Здравствуйте. В эфире коротко о главных новостях. Жители двух районов прошли по Ленску в национальных костюмах в честь Дня России. Ленчане с пропиской купят билеты на Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Подробности через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquide.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Ленске сегодня днем до 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. К вечеру кратковременный дождь, гроза. Мирный, днем плюс 26-28 градусов. Ближе к 16 часам небольшой дождь. В Айхале сегодня днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 15 метров в секунду без осадков. В Удачном до 13 градусов тепла. Облачно с прояснениями без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире новости. В этом выпуске. Жители двух районов прошли по Ленску в национальных костюмах в честь Дня России. Ленчане с пропиской купят билеты на Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Подробности далее. Ленчане с пропиской купят билеты на теплоход Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Субсидированная стоимость билета – 3836 рублей вместо 8800 рублей. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Теплоход отчаливает из Витима в 7 утра, следует в Пелидуй и прибывает в Ленск к 11 утра. В обратном направлении теплоход отправляется из Ленска в 15.00. В июне рейсы выполняют по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время прибытия судов может не совпадать с расписанием из-за погодных условий. А дополнительную информацию можно найти по телефону 26 222. Билеты субсидируются из районного бюджета. Администрация Ленского района заключила договор с Ленским речным пароходством. 10 мирнинских медиков получили признание на федеральном уровне. В преддверии профессионального праздника в районной администрации наградили тех, кто каждый день помогает жителям поддерживать здоровье, бороться с болезнями и обеспечивает стабильную работу сферы здравоохранения. Трех врачей Мирнинской центральной районной больницы отметили званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Еще трое медработников получили почетные грамоты Российского Минздрава, а четверым сотрудникам МЦРБ объявили благодарность министра здравоохранения. Торжественный момент с медиками разделили руководители района администрации. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Хочу выразить слова искренней признательности от всех жителей Мирнинского района за ваш профессиональный труд.
2: Всего награды и благодарности федерального, республиканского и муниципального уровней получили более полусотни сотрудников сферы здравоохранения, а также мирнинские волонтеры-медики. Напомним, День медика отмечается в третье воскресенье июня, в этом году 21 числа. В этот день поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, технический персонал, медучреждений и всех, чья работа связана с медициной. Фестивалем культуры отметили День России в Ленске. На праздник приехали гости из Мирнинской ассамблеи народов. Сотни представителей национальных общин выстроились в колонну и прошли парадом по одной из главных улиц города. С словами поздравлений и песнями парад дошел до площади Ленина, где участники и гости праздника под ритм традиционных барабанов объединились в хоровод дружбы. Это не единственный танец праздника. С якутской, русской и восточной хореографией выступили коллективы и сольные исполнители Ленска и Ленского района. На этом все. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Ленске сегодня днем до 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, к вечеру кратковременный дождь, гроза. Мирный, днем плюс 26-28 градусов. Ближе к 16 часам небольшой дождь. В Айхале сегодня днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 15 метров в секунду без осадков. В Удачном до 13 градусов тепла. Облачно с прояснениями без осадков.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алросы» обеспечивают устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
4: А вы знали?
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Счастливо.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101 и 9 FM. Удачный 102 и 3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102 и 4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquide.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Радио Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Не переключайся.
1: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 15 часов.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: «Алрос» объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
1: А вы знали?
3: «Алмазный край». Радио без границ.

just can't make you out. Are you real? Or am I dreaming? This is

0: Афиша кино.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившего лета. Начнем с приключенческого мультфильма «Побег из волшебного измерения». Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным нянем, чудищем из древних сказаний. Получив от него таинственные силы, друзья оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит веселый хаос, а воздух пропитан магией. Им предстоит научиться управлять своими способностями и найти свое место в этом удивительном мире, чтобы суметь вернуться домой. Возрастное ограничение 6+.
4: Скорее положи сюда лапу, так ты получишь волшебные силы.
5: Добро пожаловать в город заката! Как говорится, чем тяжелее в учении, тем быстрее проснутся волшебные силы.
6: А это вообще кто такие?
7: Думаешь, я испугался? Нападай!
8: Ты правда считаешь, что мы сможем их всех победить?
9: Побег из волшебного измерения.
3: И безусловный хит проката – биографическая драма о короле поп-музыки «Майкл». Кстати, этот фильм стал самым кассовым в России и странах СНГ за минувшие выходные. Он собрал более 320 миллионов рублей всего за несколько дней проката. Картину снимал режиссер Антуан Фукуа. Главную роль исполнил Джафар Джексон, племянник самого короля поп-музыки. Для него это первая большая роль в кино. Фильм вышел в российский прокат 28 мая. Международный показ стартовал еще 10 апреля. Выпуск несколько раз откладывали из-за долгих съемок и доработок. Очень рекомендуем к просмотру. Возрастное ограничение 18+.
10: Ты уверен в себе? Ты силен? Ты прекрасен? Ты величайший артист всех времен?
11: Я вам так скажу. В этой жизни... Ты или победитель, или проигравший. Готовы за себя бороться?
12: Да, сэр.
11: Я что-то плохо расслышал. Вы готовы бороться?
12: Да, сэр.
13: Начнем, как только скажешь, Майкл.
10: Сказать, чего я хочу?
14: Ты хочешь стать лучше.
11: Мы монетизируем успех Майкла. Потому что семья Джексонов – это бренд. Он наша Кока-Кола. Так приступим к продажам. Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
10: Я должен подумать.
11: Я сказал, что тебе думать.
3: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
15: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 77 16, 8 914 296 0947, 8 914 309 77 16, 8 914 296 0947. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 23 46. 8 914 295 23 46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирмедах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Клинчат Субебир. Сыл Тосуню Субеки Сунюгар Бирмедах.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

лет. Прижать к плечу и отключить нет. И потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос. Сквозь электричество пальцев касаться волос. Дышать одним воздухом.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquide.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
4: Алмазный край.
5: Только хорошее настроение. Настроение.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, микрофон Григорий в студии в этом выпуске. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии в Алроса. 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Подробности прямо сейчас. 4 пожара действуют в лесах Ленского района. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, 2 горячие точки образовались недалеко от поселка Пеледуй, по одной вблизи Иньял и Ярославского. Пламя распространилось почти на 1300 гектаров леса. На этой площади уместились бы полтора десятка бизнес-центров Москва-Сити. С огнем борются почти 150 человек. Сотрудники Витимского отделения авиалесоохраны и специальные лесопожарные формирования. Спасатели говорят, опасности для населенных пунктов пока нет. Напомним, в связи с пожарами в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям запрещается посещать леса, разводить открытый огонь и использовать пиротехнику. Говорит Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.
4: По статистике, одна из основных причин возникновения природных пожаров – это непосредственно человеческий фактор. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также при наступлении серьезных последствий вплоть до возбуждения уголовного дела.
3: К другим новостям. Представитель Мирнинско-Нюрбинского комбината Максим Бачков стал двукратным победителем чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Он завоевал главный приз компетенции «Водитель большегрузного автосамосвала». Разогнать БелАЗ на змейке и филигранно притормозить перед препятствием, а еще аккуратно уронить куб в мишень. Такие испытания предложили водителям карьерных самосвалов. Максим Бачков выиграл первое соревнование еще в 2022 году, стал гордостью Алроса в 2024, и вот новая победа на 5-м юбилейном чемпионате. Он померился силами с земляками из Мирного и коллегами из Айхала, Удачного и Алмазов-Анабара. Говорит Максим Бачков, победитель чемпионата в компетенции «Водитель большегрузного самосвала».
5: Хотя мы вообще, можно сказать, вчера были друг друга и не знали, а сейчас мы, получается, уже, как можно сказать, друзья.
6: Точно не соперники.
5: И уже не соперники, да. Все прям поддерживают, что я или другой занял первое место.
3: Заслуженную награду на церемонии, которая завершила трехдневный чемпионат, победителю вручил исполнительный директор «Алроса», председатель Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. На этом все. Оставайтесь с нами.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Валроса» класс достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquide.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-88.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, микрофон и Григорий в студии в этом выпуске. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии Валроса. 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Подробности прямо сейчас. 4 пожара действуют в лесах Ленского района. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, 2 горячие точки образовались недалеко от поселка Пеледуй, по одной вблизи Иньял и Ярославского. Пламя распространилось почти на 1300 гектаров леса. На этой площади уместились бы полтора десятка бизнес-центров Москва-Сити. С огнем борются почти 150 человек. Сотрудники Витимского отделения авиалесоохраны и специальные лесопожарные формирования. Спасатели говорят, опасности для населенных пунктов пока нет. Напомним, в связи с пожарами в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям запрещается посещать леса, разводить открытый огонь и использовать пиротехнику. Говорит Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.
3: По статистике, одна из основных причин возникновения природных пожаров – это непосредственно человеческий фактор. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также при наступлении серьезных последствий вплоть до возбуждения уголовного дела.
2: К другим новостям. Представитель Мирнинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков стал двукратным победителем чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Он завоевал главный приз компетенции «Водитель большегрузного автосамосвала». Разогнать БелАЗ на змейке и филигранно притормозить перед препятствием, а еще аккуратно уронить куб в мишень. Такие испытания предложили водителям карьерных самосвалов. Максим Бочков выиграл первое соревнование еще в 2022 году, стал гордостью Алроса в 2024, и вот новая победа на 5-м юбилейном чемпионате. Он померился силами с земляками из Мирного и коллегами из Айхала, Удачного и Алмазов Анабара. Говорит Максим Бочков, победитель чемпионата в компетенции «Водитель большегрузного самосвала».
4: Хотя мы вообще, можно сказать, вчера были друг друга и не знали, а сейчас мы, получается, уже, как можно сказать, друзья.
5: Точно не соперники.
4: И уже не соперники, да. Все прям поддерживают, что я или другой занял первое место.
2: Заслуженную награду на церемонии, которая завершила трехдневный чемпионат, победителю вручил исполнительный директор «Алроса», председатель Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. На этом все. Оставайтесь с нами.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46, 8-914-295-23-46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-20.

0: не спросят, куда уезжаешь ты.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, микрофон Григорий Втоди в этом выпуске. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии Валроса. 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Подробности прямо сейчас. 4 пожара действуют в лесах Ленского района. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, 2 горячие точки образовались недалеко от поселка Пеледуй, по одной вблизи Иньял и Ярославского. Пламя распространилось почти на 1300 гектаров леса. На этой площади уместились бы 1,5 десятка бизнес-центров Москва-Сити. С огнем борются почти 150 человек. Сотрудники Витимского отделения авиалесоохраны и специальные лесопожарные формирования. Спасатели говорят, опасности для населенных пунктов пока нет. Напомним, в связи с пожарами в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям запрещается посещать леса, разводить открытый огонь и использовать пиротехнику. Говорит Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.
4: По статистике, одна из основных причин возникновения природных пожаров – это непосредственно человеческий фактор. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также при наступлении серьезных последствий вплоть до возбуждения уголовного дела.
3: К другим новостям. Представитель Мирнинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков стал двукратным победителем чемпионата «Лучший по профессии Анлуроса». Он завоевал главный приз компетенции «Водитель большегрузного автосамосвала». Разогнать БелАЗ на змейке и филигранно притормозить перед препятствием, а еще аккуратно уронить куб в мишень. Такие испытания предложили водителям карьерных самосвалов. Максим Бочков выиграл первое соревнование еще в 2022 году, стал гордостью Анлуроса в 2024, и вот новая победа на 5-м юбилейном чемпионате. Он померился силами с земляками из Мирного и коллегами из Айхала, Удачного и Алмазов Анабара. Говорит Максим Бочков, победитель чемпионата в компетенции «Водитель большегрузного самосвала».
5: Хотя мы вообще, можно сказать, вчера были друг друга и не знали, а сейчас мы, получается, уже, как можно сказать, друзья.
6: Точно не соперники.
5: И уже не соперники, да. Все прям поддерживают, что я или другой занял первое место.
3: Заслуженную награду на церемонии, которая завершила трехдневный чемпионат, победителю вручил исполнительный директор «Анлуроса», председатель Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Афиша кино
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках наступившего лета. Начнем с приключенческого мультфильма «Побег из волшебного измерения». Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным нянем, чудищем из древних сказаний. Получив от него таинственные силы, друзья оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит веселый хаос, а воздух пропитан магией. Им предстоит научиться управлять своими способностями и найти свое место в этом удивительном мире, чтобы суметь вернуться домой. Возрастное ограничение 6+.
4: Скорее положи сюда лапу, так ты получишь волшебные силы.
5: Добро пожаловать в город заката! Как говорится, чем тяжелее в учении, тем быстрее проснутся волшебные силы.
6: А это вообще кто такие?
7: Думаешь, я испугался? Нападай!
8: Ты правда считаешь, что мы сможем их всех победить?
9: Побег из волшебного измерения.

0: и безусловный хит проката – биографическая драма о короле поп-музыки «Майкл». Кстати, этот фильм стал самым кассовым в России и странах СНГ за минувшие выходные. Он собрал более 320 миллионов рублей всего за несколько дней проката. Картину снимал режиссер Антуан Фукуа. Главную роль исполнил Джафар Джексон, племянник самого короля поп-музыки. Для него это первая большая роль в кино. Фильм вышел в российский прокат 28 мая. Международный показ стартовал еще 10 апреля. Выпуск несколько раз откладывали из-за долгих съемок и доработок. Очень рекомендуем к просмотру. Возрастное ограничение 18+.
1: Ты уверен в себе? Ты силен? Ты прекрасен? Ты величайший артист всех времен.
2: Я вам так скажу. В этой жизни ты или победитель, или проигравший. Готовы за себя бороться?
3: Да, сэр.
2: Я что-то плохо расслышал. Вы готовы бороться?
3: Да, сэр.
4: Начнем, как только скажешь, Майкл.
1: Сказать, чего я хочу?
5: Ты хочешь стать лучше.
2: Мы монетизируем успех Майкла. Потому что семья Джексонов – это бренд. Он наша Кока-Кола. Ты приступим к продажам. Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
1: Я должен подумать.
2: Я сказал, что тебе думать.
0: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
6: Алмазный край.
7: Значит, пришла пора прощаться между строчек грустных песен.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Радио.

с 2000 года. Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер Надзор Федеральной службы и Кинчат Юбибир. Сыл Тосуню Сюбекис Нюгарбирапи.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
3: А вы знали?
5: «Алмазный край».

0: А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

making

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мир, 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Алмазный край. Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Я снова в кроссах, на мороз прошу, чтобы сбыл.

0: Всемирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы ТА. И Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

все Жене, автобазе, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спешик урок. Мы поладим, это крушение, не упадем. Мы с тобой рождаем свет.

Zeit, dein Stuf mal in Kichmane. Тезинок, я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем швей.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Объединяя города. Break down, tears fall to the ground. Tell myself there ain't nothing can

Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и КЮСЕ Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы и КЮСЕ Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Разный край». Радио без границ.
1: В Мирном 2.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Обдувал огнями спину ветром, а я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то,

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, ТА, и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край».

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой весны?

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Я курю на балконе, ночь давит на грудь, город шумит, но мне

0: В мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. «Алмазный край». Радио без границ.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны, только голос в тишине твой слышу пронзительный.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Своди меня обратно в школу, заставь открыть свою тетрадь. Ты научи меня покорно вдыхать твой воздух и писать.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» объединит Удачинский и Айхальский ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете?

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: В мирном 7 часов.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире новости. В этом выпуске. Жители двух районов прошли Поленску в национальных костюмах в честь Дня России. Линчане с пропиской купят билеты на Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Подробности далее. Линчане с пропиской купят билеты на теплоход Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Субсидированная стоимость билета – 3836 рублей вместо 8800 рублей. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Теплоход отчаливает из Витима в 7 утра, следует в Пелидуй и прибывает в Ленск к 11 утра. В обратном направлении теплоход отправляется из Ленска в 15.00. В июне рейсы выполняют по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время прибытия судов может не совпадать с расписанием из-за погодных условий. А дополнительную информацию можно найти по телефону 26-222. Билеты субсидируются из районного бюджета. Администрация Ленского района заключила договор с Ленским речным пароходством. 10 мирнинских медиков получили признание на федеральном уровне. В преддверии профессионального праздника в районной администрации наградили тех, кто каждый день помогает жителям поддерживать здоровье, бороться с болезнями и обеспечивает стабильную работу сферы здравоохранения. Трех врачей Мирнинской центральной районной больницы отметили званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Еще трое медработников получили почетные грамоты Российского Минздрава, а четверым сотрудникам МЦРБ объявили благодарность министра здравоохранения. Торжественный момент с медиками разделили руководители районной администрации. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Хочу выразить слова искренней признательности от всех жителей Мирнинского района за ваш профессиональный труд.
2: Всего награды и благодарности федерального, республиканского и муниципального уровней получили более полусотни сотрудников сферы здравоохранения, а также мирнинские волонтеры-медики. Напомним, День медика отмечается в 3 воскресенье июня, в этом году 21 числа. В этот день поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, технический персонал, медучреждений и всех, чья работа связана с медициной. Фестивалем культуры отметили День России в Ленске. На праздник приехали гости из Мирнинской ассамблеи народов. Сотни представителей национальных общин выстроились в колонну и прошли парадом по одной из главных улиц города. С словами поздравлений и песнями парад дошел до площади Ленина, где участники и гости праздника под ритм традиционных барабанов объединились в хоровод дружбы. Это не единственный танец праздника. С якутской, русской и восточной хореографией выступили коллективы и сольные исполнители Ленска и Ленского района. На этом все. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла, ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов, ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла, дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла, дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край! Алмазный край!»
3: Не переключайся!

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». В Мирном 8 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, микрофон Григорий в студии в этом выпуске. Водитель БелАЗа из Мирлинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии в Валросса. 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Подробности прямо сейчас. 4 пожара действуют в лесах Ленского района. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, 2 горячие точки образовались недалеко от поселка Пеледуй, по одной вблизи Иньял и Ярославского. Пламя распространилось почти на 1300 гектаров леса. На этой площади уместились бы 150 бизнес-центров Москва-Сити. С огнем борются почти 150 человек. Сотрудники Витимского отделения авиалесоохраны и специальное лесопожарное формирование. Спасатели говорят, опасности для населенных пунктов пока нет. Напомним, в связи с пожарами в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям запрещается посещать леса, разводить открытый огонь и использовать пиротехнику. Говорит Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.
2: По статистике, одна из основных причин возникновения природных пожаров – это непосредственно человеческий фактор. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также при наступлении серьезных последствий вплоть до возбуждения уголовного дела.
1: К другим новостям. Представитель Мирлинско-Нюрбинского комбината Максим Бачков стал двукратным победителем чемпионата «Лучший по профессии Анлуроса». Он завоевал главный приз компетенции «Водитель большегрузного автосамосвала». Разогнать БелАЗ на змейке и филигранно притормозить перед препятствием, а еще аккуратно уронить куб в мишень. Такие испытания предложили водителям карьерных самосвалов. Максим Бачков выиграл первое соревнование еще в 2022 году, стал гордостью Анлуроса в 2024, и вот новая победа на 5-м юбилейном чемпионате. Он померился силами с земляками из Мирного и коллегами из Айхала, Удачного и Алмазов Анабара. Говорит Максим Бачков, победитель чемпионата в компетенции «Водитель большегрузного самосвала».
3: Хотя мы вообще, можно сказать, вчера были друг друга и не знали, а сейчас мы, получается, уже, как можно сказать, друзья.
4: Точно не соперники.
3: И уже не соперники, да. Все прям поддерживают, что я или другой занял первое место.
1: Заслуженную награду на церемонии, которая завершила трехдневный чемпионат, победителю вручил исполнительный директор «Анлуроса», председатель Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. На этом все. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла, ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов, ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла, дожди местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла, дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. В эфире коротко о главных новостях. Жители двух районов прошли Поленску в национальных костюмах в честь Дня России. Ленчане с пропиской купят билеты на Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Подробности через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла, ветер северный, порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов, ветер северный, 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла, дожди местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла, дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Красный край, объединяя города.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ДАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер Надзор Федеральной службы и Кринча Сюбебир Сыл Тосуню Сюбекис Нюгар Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.